0: 正技术含量其实并不高。
1: However, it is over 20 years old. The technology in it is over 20 years old. And actually, Western missiles, British missiles, French missiles have moved on from this technology.
0: 早在2024年2月，俄方就公布了风暴之影的拆解视频，对导弹的内部结构和组装方法进行了教科书级别的介绍。
2: Работа ПВО, ракета не уничтожается, а находится, падает на землю, и боевые части остаются. Поэтому были разработаны алгоритмы и инструмент для обезвреживания боевых частей ракеты, для того, чтобы очищать нашу землю от прилетевшей нечисти.
0: 与之对照的是，在西方国家不断加码下，乌克兰的远程导弹和无人机等进攻性武器的制造能力正成倍提高，使俄乌冲突的战火迅速升级。
3: Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые.честно говоря, так дышит на ладан.
4: 一年前，高盛全球研究所联合负责人贾里德科恩曾预判说，俄罗斯会因为不输而赢，乌克兰会因为不赢而输，这样双方都会陷入预期目标与实际情况不一致的僵局当中。如今的形势似乎验证了这一点。从冲突初期的代理人战争，到冲突双方有最新科技助力的无人战争，战争形态在迅速迭代。正如俄罗斯联邦安全局局长博尔特尼科夫所说，随着乌克兰已成为西方新式武器与人工智能军事系统的测试场，冲突的范围和性质有走向失控的风险。
0: 当地时间8月25号上午，一架美军 C-17A 环球霸王三运输机从拉脱维亚首都里加起飞，目的地是莫斯科弗努科沃机场。据哥伦比亚广播公司报道，飞机上乘坐的是美国中央情报局局长约翰·拉特克里夫。飞机停留数小时后离开。
5: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
0: 值得一提的是，上次美国时任中情局长伯恩斯访问莫斯科，还是在2021年俄乌冲突爆发前夕。有分析认为，此次美国中情局局长乘坐军用运输机访问俄罗斯本身极不寻常，因为这类飞机的轨迹通常都会被开源无线电频道进行追踪，可以说毫无秘密可言。耐人寻味的是，就在美俄秘密接触的同时，众多欧洲领导人正高调访问基辅，借乌克兰独立35周年为其打气。
6: We should also be mindful that Russia will try to escalate against European countries in order to deter them from assisting Ukraine. And it's clear that NATO countries will be targeted.
0: 媒体注意到，美国总统特使威特科夫和总统女婿库什纳原本也要参加乌克兰独立日庆典，但因为俄罗斯近期加强了对基辅的导弹和无人机袭击，推迟了这次访问。与今年5月9号莫斯科红场阅兵首次取消重型装备展示类似，基辅8月24号的阅兵可以用无人两个字来描述。8月28号，俄罗斯国防部通报称，俄军在普列谢茨克国家试验航天发射场成功实施了一枚固体燃料机动洲际弹道导弹的战斗训练发射，模拟战斗部落入位于堪察加半岛的库拉靶场的指定区域，这被看作是对跃跃欲试亲自下场的北约国家的警告。在俄乌冲突下半场的无人战争背后，则是近几个月以来战争形态的重大变化。
7: 7-10 днів у нас буде вже графік по Фреї, коли ми будемо зустрічатись, де у нас.
0: 弗雷亚是乌克兰与欧洲共同合作研发的对标爱国者导弹的反导系统， 而该系统的主要推动

0: 促进双边教育合作。目前两国教育和文化合作快速发展，以我们集中学院为例，每年有50多名学生前往中国学习。我还特别期待两国在人工智能领域展开合作，我们看到了中国会跳舞的机器人、机器人服务员等，我们希望学习和分享这些技术成果。
1: 我认为集中两国未来将继续并肩同行，充分挖掘各自的经济潜力和优势，展开各领域合作。当前世界重心正在向全球南方转移，中国在很多领域都是公认的引领者，这将为地区国家带来巨大发展机遇。
2: 作为2026年上海合作组织峰会的举办地，吉尔吉斯斯坦首都比什凯克是一座人口快速增长的城市，如今城市人口规模已超过100万。如何解决城市发展与生态环境平衡问题是比什凯克面临的挑战之一，其中垃圾处理问题曾困扰这座城市多年。而中吉合作的比什凯克垃圾发电项目为这个问题带来转机。
3: 半个多世纪以来，比什凯克的城市垃圾处理一直由唯一一座生活垃圾填埋场承担。在此期间，填埋场扩建了6次，单一的垃圾处理方式对城市的生态环境和可持续发展造成了严重影响。近年来，吉尔吉斯斯坦开始综合解决这一问题，决定建设现代化的垃圾处理厂。中吉合作的比什凯克垃圾发电项目应运而生。
4: Место для строительства выбрали здесь же свалку высотой 30 метров, частично законсервировали, а сам завод возвели на расчищенной территории площадью 12 гектаров с автономной энергосистемой. Это первый подобный проект в Центральной Азии.
3: 比什凯克垃圾发电项目由中国企业及专家负责实施，垃圾处理厂建设仅用1.5年时间。
5: Сюда приходят все данные с датчиков и...Нам нужно поддерживать давление, температуру на определенном уровне.
6: Потяни рычаг на себя. Все, решетка восстановлена. Сейчас произошло застревание мусора, штатная ситуация, но с помощью современного оборудования, которое оснащено датчиками, удается вовремя выявить и исправить неисправность.
3: 在解决环保问题的同时，比什凯克垃圾发电项目还提供了清洁能源。装机容量30兆瓦的汽轮发电机组可以将焚烧垃圾产生的热能转化为电能，这足以每天为6000多套住宅提供稳定的电力供应。项目还给当地创造了不少就业岗位。在正式投入使用之前，中方选派当地员工前往中国实地了解学习生产流程。库特曼萨丹别科夫就是第一批参加培训的人员之一。
5: Сам город, дороги, вот и сам завод на фотке. Да, я сам первый раз увидел проект. Было трудно поверить, что такое появится у нас в Кыргызстане. Вот и когда все это начало реализовываться, то были такие самые лучшие эмоции. Тут проживают как и кыргызы, так и китайцы.
7: То есть такой постоянный обмен культурой.
5: Да, да. Это моя койка, рабочее место. Тут я занимаюсь, учусь, отдыхаю.
3: 比什凯克垃圾发电项目运营9个月以来，已累计处理垃圾约20万吨，为改善城市生活环境做出了显著贡献。
8: Но раньше запах был очень резкий, неприятный. Но сейчас уже лучше. По вечерам можно гулять с детьми.
9: Мы благодарны, что построили этот завод. У нас это природа и запах, все это улучшилось. Нам было жить как удобно.
3: 如今这一项目正准备进入新的发展阶段，大幅提升垃圾处理能力。这不仅能够进一步提高发电量，还将有助于彻底清理填埋场长期积存的垃圾。未来吉尔吉斯斯坦计划继续与中国合作，在该国其他主要城市建设生态环保技术综合设施。
10: 您正在收看的是新闻直播间。
2: 国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会今天公布8月中国采购经理指数，其中制造业采购经理指数较上月有较大幅度回升，行业景气度明显改善。
11: 8月中国制造业采购经理指数为49.8%，较上月上升0.6个百分点。
12: 在调查的21个行业中，有16个行业的 PMI 都是较上月上升的。那么制造业行业的景气度还是明显改善的。
11: 具体来看，制造业产需两端同步扩张， 生产指数

0: 会谈后，两国元首共同签署《中华人民共和国和吉尔吉斯共和国关于高质量发展新时代全面战略伙伴关系的联合宣言》。中华人民共和国和吉尔吉斯共和国永久睦邻友好合作条约，见证双方交换投资、交通、海关、有成等领域双边合作文本。访问期间，双方还签署了科技、教育、人文、媒体等领域20余份合作文件。当天中午，扎帕罗夫和扎帕罗娃在和谐宫为习近平和彭丽媛举行欢迎宴会，蔡奇、王毅等参加上述活动。
1: 当地时间8月30号晚，国家主席习近平和夫人彭丽媛应邀同吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫和夫人扎帕罗娃在总统官邸共进晚餐，在亲切友好的气氛中进行了交流。
2: 您正在收看的是新闻直播间。
3: 近年来，中国不断推动深化上海合作组织人工智能治理与应用合作。今年7月，中国倡议成立世界人工智能合作组织，哈萨克斯坦成为创始成员国之一。依托共建一带一路倡议和上海合作组织框架，哈萨克斯坦正在积极构建本国的人工智能生态体系，中哈数智合作成果落地见效。接下来跟随总台报道员走进哈萨克斯坦首都阿斯塔纳去看看。
4: 在哈萨克斯坦的一间实验室里，哈萨克斯坦最具前景的初创项目之一正在孕育。这是一只能够识别火源的机器狗，正在哈紧急情况部的训练场上进行测试。哈萨克斯坦是由中方倡议的世界人工智能合作组织创始成员国之一。如今，哈萨克斯坦正在积极构建本国的人工智能生态体系，初创项目的加速孵化是重点关注方向。工业制造、创意产业和机器人技术领域的项目最多，研发大多基于中国已验证的技术架构，同时集成了哈萨克斯坦大语言模型。
5: Темирбек, можешь передать привет China Media Group?
6: Fighting China Media Group компаниясы на Казахстаннан сәлем.
4: 在哈萨克斯坦的人工智能生态体系中，无人驾驶轻轨的运营也是重要一环。
7: Составы Астанинского метро ездят в статусе GOA4, это так называемая высшая лига автономности поездов. Отправление, движение, контроль остановок и работа дверей все происходит автоматически без участия человека.
4: 阿斯塔纳无人驾驶轻轨的落地离不开中国的支持。在河北唐山，为哈萨克斯坦生产的19列无人驾驶列车已开始制造。在天津，列车操控人员的培训也在同步进行。
8: Это очень нужное и правильное решение, что мы там обучились. Потому что сейчас я уже углубленно эту систему всю знаю. Вот все автоматы, режимы, байпасы, как действовать в любых нестандартных ситуациях. Я абсолютно уверен за безопасность своих пассажиров.
4: 在阿斯塔纳市，人工智能技术影响着几乎每一栋住宅。居民小区里正在普及全新智能停车系统，公寓里则安装着智能电表和水表，读数能够自动上传。一旦发生泄漏，还能自行预警。
9: Как вода попадает на датчик, мне приходит уведомление в приложении. С помощью этого приложения могу перекрыть все клапаны воды и защитить себя от потопа в квартире.
4: 培养人工智能专业人才是哈萨克斯坦当前的优先任务之一。阿斯塔纳国际人工智能中心面临的任务是从青少年抓起。为此，中心专门为12岁以上的孩子开发了培训课程。
10: Этот центр является абсолютно бесплатным. Школьники посещают его до или после школы и обучаются по 11 направлениям. Это IT-направление, Gen AI, креативные технологии, включая анимацию, цифровую музыку.
11: Я думаю, да, это хорошая инициатива. Оно предоставляет для участников очень позитивный, скажем так, опыт и поможет нам также не отставать от глобального тренда развития.
3: 今天，商务部等7部门发布关于推动商品消费扩容升级的实施意见，提出20项具体措施，推动“十五五”时期商品消费规模稳步扩大。